Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честне пресвітерство у Христі.

0: Спасени честни дары, Господе, ми помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтобы добродобный Бог наш, принявший их у святый наднебесный, мысленный свій жертовник, как приемный запах духовный, зіслав нам божественну благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтобы вызволились за нами до всякої скорботи, гніву и нужды, Господи.